литнаарарпунак тигуумарлун назвагалуку куяавикарлукуталлаакан асерилунитсаалэрринак куяавикарлуку куякнилуукуллууканнерутарлуку икааюкхлута литнаарат ликкураалхкаат тигууманнаупут